я чичуантис имейна рунака канангиста рики. Хатон суюкунах рейнин кунакан нин. Пайкунатан камачинку. Ага. Рейнин кука камачин, камачинку. Пайкуната ни. Пайкуната камачихкунатах алин руах ниска канку. Чай камачиска кунака алин руах ниска канку ниспа кайкалкапи нишан хинака канкуна ичака мана чай хиначу канайкичис. Ними манан канкунака чай хиначу канайкичис. Асуампас канкуна укупи курах кайта мунахка суйта хиная качун. Май пачичус нуканчис ячахчу курахчу тукусумампас хинака манас чай хиначу компортаментунчис яйнинчис канман алинта сеньор пи яйкукушпа суйка кахкунакта пайта пайкуната рики манас хатурай няняй сирбенанчис. Хинака кайта пайкунапас ячакункаку курахкуна сербехтен суйка кахкуна нисунчу кипата хамухкуна кипа инихкуна нисунчищу монаска турай няняй. Чай хината нишан. Ага. Суйка хиная качун. Хуяна кайта монахтах камачи качун куляна кайта монахтах камачи руах хиная качун. Монаска уярехнико сеньор нинчес Хесукристопас чурайгукуска сирбех ахнарики пай тияйкухтен сирбена кашахтенка анчита яччуанчис чайка манарики пипас монаска турай няняй. Хатуман тукух кананчиспах, ячейсапа кананчиспах, монаска уярехнику. Алинта интендинки чайха алиме турай. И чачу алинта интендинки хинака вахари май хинаспа. Манан чай хина тачу нин ахнатан нин ниспа. Баликуйки монаска турайкуна. Май кинтах курахка микунамбах. Тияйкухчу ича сербихчу. Маначу микунампах тияйкух кахми. Рики. Чайпас. Нукан камачи руах хина канкунаман. Ancuna ujupi kashani. Kamachiru ajina, señor ninchis Jesucristo. Yachachirjan, sirvirjan, Dios pasiminta monasca uyarejni kuriki. Intindichirjan, jinaka, chaikunata intindikus paya, kausai ninchis monasca turai nyanyaikachun. Tapikukusum, y me inatan que aquel camisa hasta monasca turay ñañay. Kawari urata ña uraka riki. Y me urañan karamo benjamin. 654 que inataña monasca uyarejniku urapas pasarakamun. Hinaka cheimanka. Porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para ser para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Monasca uyarejnillay, señor ninchisca, jamosca, mana servichikuchu paise, sirvin y vidan tapas con monasca turañani. Ashkata rescatanampaj kay mundo manta, huchapi causa shakta rescatanampaj monasca turañani. Ajnata kekelka remawashanjis. Hinaka pakaincha astawan señor Dios.

Харин ягнатан нэйтур айрики сапа мартисний хина кава мусианчис юсин чиспа палабранта. Юсин чиспа палабранта сумахтапуне кава камусианчис кей фамилия ухуманта. Имейнатан каусамунанчис касиаска кому фамилия перики. Кей фамилия ухупи конформаска кансиан рики. Папа, мама и хихо сахнаянья нэйтур айрики конформаска юсин чиспа палабранта.

Тиуак это лахан. Я у Тиуак ухам и лист. Тиуак ухам, фелис чарики, JP. Их укушарен, JP, алимента, кушарен, гинас, патайта, чуахах, пинвей.